0: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Радио. Hit FM.

0: молодым как можно дольше, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Однако именно в вопросах спорта стоит найти грамотный подход. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что чрезмерное увлечение спортом со временем может перерасти в навязчивую потребность, стирая грань между здоровой дисциплиной и одержимостью спортом. Из-за этого человек перестает воспринимать тренировки как личный выбор. Пропуск занятий вызывает тревожность, чувство вины и негативно сказывается на психическом состоянии, что в итоге приводит к спортивному выгоранию. А потому помните, что во всем необходимо соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Здоровое питание – это основа долголетия. Однако мы часто нарушаем правила и выбираем менее полезные продукты, которые вредят здоровью. Почему так происходит, рассказали столичные медики. Они провели серию экспериментов на добровольцах, чтобы выяснить, как мозг выбирает между вкусом и пользой. В эксперименте со сладкой газировкой оказалось, когда люди видят бренд и знают, что напиток содержит сахар, тяга к сладкому побеждает. Они не только выше оценивают вкус, но и готовы платить больше. Ну а те, кто следит за питанием, тоже включают внутренний контроль, но только на уровне мозговой активности, а не в цене. В реальности же связь с заботой о здоровье исчезает, когда мы видим упаковку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: мода. Модники привыкли к необычным цветам, фактурам и фасонам нарядов. Но в Китае придумали что-то качественно новое, а именно биоразлагаемое платье из грибной ткани. Материал для него выращен из гриба кордицепс, который в свое время вдохновил создателей игры «Одни из нас». Переживать не стоит, в реальности он безопасен для людей, зато ткань получается мягкой и способна самоочищаться и восстанавливать повреждения. Пока ученые пытаются создать образцы, которые можно носить не только в лаборатории, но вполне возможно уже совсем скоро в наших гардеробах появится живая одежда, которая к тому же не вредит природе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: позволяет повысить уровень бодрости и улучшает самочувствие в течение дня. Как отмечают испанские медики, прохладный душ сразу после пробуждения помогает организму быстрее включиться в активный режим, поскольку холод стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему, а также дает мощный заряд бодрости. А вот отказ от еды минимум за 3 часа до сна помогает организму переходить с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна и также влияет на самочувствие и работоспособность днем. Помимо этого, соблюдение такого режима помогает поддерживать нормальный вес. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: 7:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будете Алиши» Радио Хит ФМ. Здравствуйте!
1: Всем приветики! Здесь классное настроение и здесь вторник. Если что, вдруг 28 июля. И ты знаешь, какой сегодня замечательный денек. Мне очень нравится этот праздник, он так и называется. Закулисный день.
0: Закулисный день, прекрасно.
1: День за кулисами.
0: День за кулисами.
1: Ну, мы сразу вспоминаем какие-то, конечно, мероприятия, которые проводили, да, мы все время за кулисами, там всегда суета какая-то, беготня, что-то происходит с артистами, артист переживает, держит, ты все видишь, ну, прикольная атмосфера такая, своеобразная.
0: Да, это же не только концерт в кассе. Это эфир
1: это
0: тоже,
1: всего?
0: По большому счету, касается. Вы не представляете, сколько съедены еды за кулисами Терешковой. Вы не представляете, сколько выпито мной кофе за кулисами, пока играет песни ваши любимые. Поэтому, ребятки, тут
1: а
0: масса всего
1: хорошо,
0: интересного.
1: Может быть, хорошо, что вы и не знаете.
0: Да вот, кстати, да. Может быть, такие, о, я думала, они вот такие, а они вот такие.
1: Не,
0: да?
1: Ну мы каждый день рассказываем о себе, делимся сокровенно. Но должны же быть у нас хоть какие-то маленькие секретики.
0: Ну, маленький какой-нибудь. Должен быть.
1: Ну, обязательно. Поэтому можешь, пожалуйста, не все рассказывать, что я делаю за кулисами. Хорошо?
0: Хорошо.
1: Что у нас в этом часе?
0: Так, в этом часе расскажу про очень странный гаджет. Вы все помните, да, какое-то такое понятие doom-scrolling?
1: Ой.
0: Вот, это когда вы просто...
1: Листаешь?
0: Да, ленту листаете. Ага. Вот, для этого появился гаджет целый.
1: Супер.
0: Вот. Ну и расскажу про французское воскресенье. Это новый тренд против выгорания. Тоже в этом часе будут подробности. Вот, Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка и IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем роскошные призы от Радио Хит ФМ.
1: Роскошные планы Адамов у нас на этот час. Всем приветики и доброе утро!

0: на радио HitFM.
1: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Французское воскресенье – это новый тренд против выгорания. Идея такая: один день в неделю нужно ничего не делать. Вот вообще ничего. Вот.
1: Ой, так сложно.
2: Никаких уборок, список дел, попыток успеть все за выходные. Вместо этого долгий завтрак, прогулка без цели. Можно взять книжку почитать, можно в приставку играть. Встреча с друзьями или просто смотреть сериал. Смысл в том, чтобы выходные не превратились в еще один рабочий день с домашними заботами. Вот.
1: А это не про нас с тобой. У нас выходные с тобой превращаются в рабочие дни.
2: Ну, это последние. А так вообще выходные... У меня даже будни так выглядят иногда.
1: У меня так выглядит иногда отпуск. Но вот...
2: Иногда?
1: Да, не всегда. Я не умею отдыхать, на самом деле.
2: А просто ты скорпион, понимаешь? У скорпионов есть... Вот у меня мама же скорпион, она такая же. Она не может, чтобы ничего не делать. Вот надо... Вот, или, если она видит, что кто-то... Не дай бог! Свободное свое время позволил себе положить пятую точку на диван. Там у нее где-то алярм. И вот ты такая же.
1: Я найду тебе дело,
2: вот,
1: да.
2: Вот, просто скажешь, сходи. Куда? Просто сходи.
1: Главное, мне аленький цветочек.
2: Главное задачу поставить, понимаешь? Вот. А вот сторонники тренда говорят, что даже если вы работаете по 10 часов, такая штука вам помогает разгрузиться. Я вам больше скажу, ребят, если вы будете целый выходной на это тратить, вы разведетесь, я вам точно говорю. Вот. А второй момент, лучше делайте так, вечера себе освобождайте. Один, два. Сначала один вечер. Жена радуется, что вы улыбаетесь. Второй вечер. Уже дети радуются, что вы больше с ними играете. В третий вечер...
1: Вы не радуетесь.
2: Третий вечер жена уже напрягается, но дети еще рады. Ты приходишь, говоришь, а я с детьми играю. Вот. А когда выходной, ты всех берешь разом, ведешь в аквапарк, покупаешь все ваты и едешь смотреть футбол.
0: На радио HitFM. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим. Так, откуда звук? Что пищит здесь такое непонятное?
2: Я хочу спать дальше, да? Но нет, сейчас мы проснемся, сделаем зарядку, и будет у нас все хорошо. Называется упражнение «Дай 5». Для него нужна степ-платформа, ну, то есть какая-то такая небольшая возвышенность. На нее будем взбираться. Чуть согните колени, наклоните вперед и начинаем движение поочередно. Каждой ногой вставим на платформу, выпрямлять руки вперед. В конце можно, как будто бы ты там даешь 5 воображаемым друзьям.
1: Я бы очень хотел посмотреть, как ты приходишь на какое-то мероприятие и просто идешь вот такой походкой и даешь всем 5. Это очень смешно.
2: Нет, слушай, на мероприятии это будет странно смотреться, но в спортзале, мне кажется, там половина качков так ходит.
1: Ну, кстати, есть такой момент, да, я вот молодец, в десяточку сейчас сказал, я сейчас вспомнил свой спортзал, несуществующий, так вот там они так и ходят, они же реально делают упражнения, вот это потом идет по залу гоголем такой, я только что в новых кроссовках упражнений сделал.
2: Мне очень нравится, как они бросают штангу.
1: О!
2: В истерике, знаешь, как
1: я
2: будто.
1: Я вообще, между прочим...
2: Я понимаю, это тяжело, не то чтобы я смеюсь.
1: Так не поднимай, если это тяжело. Вот, я бы запретил вообще тогда в таком случае спортзал на верхних этажах торговых центров.
2: Я все время об этом думаю, как они штрафы не получают за порчу пола.
1: А мне кажется, там просто батут-центр внизу находится, только от потолка. Вот такой вот. Ладно, возвращаемся к твоему упражнению. Вот это крабовидное упражнение надо делать, я так понимаю, с каким-то возвышением обязательно.
2: Это да.
1: В общем, ребят, заходите прямо сейчас, как обычно, к нам в мессенджер Макс в группу Hit FM. Там есть как раз это видеоупражнение. Можно, кстати, в группу Hit FM ВКонтакте зайти, если вам удобно. Там тоже есть видео. Самое главное, правильно делайте утреннюю зарядку.
2: Поехали!
0: Двигай Лопес!

0: Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Меня вот какой вопрос интересует, Адамов. Mm-hmm. Как ты вообще относишься к чужому мнению? Важно тебе или нет?
1: Да, касаемо чего?
0: Тебя.
1: Вообще безразлично.
0: То есть если тебе кто-то скажет, что тебя вот та вот компания не очень любит, и ты им не нравишься без причины, ты такой... Какая ерунда.
1: Ты думаешь,
0: не изменишь отношение к этим людям, если их знаешь?
1: Ты думаешь, я такой... Так, ну-ка, покажи мне этого персонажа. Нет, конечно, мне все равно абсолютно, без разницы. Если это близкие люди, важно. Если это
0: Я, если честно, чуть-чуть расстраиваюсь, когда такое слышу.
1: Чуть-чуть?
0: И мне бы хотелось знать имена.
1: Чуть-чуть?
0: И адреса.
1: Лихо вы завуалировали ему хана. Вот. Интересно, Терешкова.
0: Вот видишь, поэтому мы вместе. Ты вот такой, а я совершенно другая.
1: Так, ребятки, если когда-нибудь я не выйду в эфир, знаете, я позволил себе сделать ей замечание.
0: Неправда.
1: Так, давайте играть в IQ Battle, ребят. Прямо сейчас звоните к нам в студию. Звездочка 107.4, это по-прежнему номер прямого эфира. Запомните цифры. Звездочка 107.4. Короткий номер для звонков с мобильных, звонки абсолютно бесплатные. Звонить можно уже прямо сейчас. Нужны два слушателя. Мы играть будем с теми, кто дозвонится первым и вторым. Удачи.
2: На радио Хит FM.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Время игр.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Юля Волгодонск. Юль, привет.
0: Привет.
2: Привет.
1: Юль, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз на пикнике была? Вот на таком, знаешь, чтобы пледик, чилиш, что-то природа, солнышко.
2: Давненько, чтобы просто чилить. Дети не дают спокойно чилить.
0: О, надо отдельный пикник для детей.
1: Пикник для детей?
2: Да, для них отдельно надо всегда.
1: Смотри, покупаешь наггетсы. Я не знаю, что это за культ, но они все обожают наггетсы. Покупаешь наггетсы, даешь коробку, не порцию, а коробку. Они трескают, ты гуляешь. Они как голуби в одном месте, а ты где-то бегаешь.
0: Нормальное сравнение.
1: Вот. Так, против Юли будет Сергей из Астрахани. Серега, привет.
0: Приветики.
3: Привет.
1: Сереж, скажи, пожалуйста, ты живешь в квартире или в загородном доме?
3: В доме.
1: В доме, вот, отлично. А есть ли у тебя дома, в доме где-нибудь на дворе заднем огород?
3: Ну, пока еще до этого не дошли. Недавно переехали.
1: А, вы, ой, слушай, мои поздравления. Да, с новосельем. Ну, а вообще планируется?
3: Ну, планируется немножко.
1: А вот ты бы, вот как вот обыватель, хотел бы что, чтобы на огороде росло? Вот такой, типа, я хочу, чтобы вот давай посадим вот это обязательно.
3: Клубнику.
1: Я тебя понимаю, как
0: да,
1: никто другой.
0: Клубничка,
1: это прекрасно. Так, ладно, давайте играть.
0: Давайте. Правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Так, ну я раз уж давать советы начал, Юле, тогда я буду с Юлей играть.
0: Да, оставайся с ней, а я с Серегой.
1: Юлек.
2: Да.
1: Значит, смотри, что берут с собой на пикник? Поехали.
2: Шампура, мангал, плед, овощи, фрукты.
1: Быстрей.
2: Жидкость для розжига.
1: Еду.
2: Угли, еду.
0: Салфетки.
2: Да, мясо, сосиски, пакеты мусорные, простые.
1: Детей. Знаю,
2: друзей, родственников.
1: Так, давай.
0: Бутеры.
1: Спрей от комаров. Кофеек.
2: Кофеек.
1: Термос
2: с чаем. Вот.
1: Жену.
2: Я же сказала родственников.
0: Панаму.
1: Тещу.
2: Так, ага, и Панаму, тещу.
0: Да, обязательно. Панаму с тещей.
1: Зачем нам теща без Панамы?
0: Это
1: 23
0: да.
1: ответа. Прекрасный результат.
0: Молодец. Теперь посмотрим, что скажет нам Серега. Сергей, ты здесь?
3: Да.
0: Что растет на огороде у бабушки? Поехали.
3: Картошка, капуста, морковь, свекла, яблоки, груши, черешня, персики, малина, клубника, слива, абрикосы, хрен, баклажаны, редиска, помидоры, перец, огурец, смородина, лук, чеснок, трава, петрушка, укроп, кинза, базилик, сорняки,
0: роза,
3: деревья, природа. Где проход? Да, погороли.
0: Так куда ты убежал?
3: Пугало.
1: Чучело?
0: Пугало и чучело.
1: Но это не растет.
0: Ну, а у Сереги растет.
1: Что значит у Сереги растет? Серега, не надо выращивать такие фрукты. Это не его, овощи, не надо такие. 29 ответов.
0: Ну, тоже круто, молодец.
1: Победа.
0: Ну что, победа у Сергея!
1: Сереж, мы тебя поздравляем, вручаем тебе летний хитовый набор. Это яркая бейсболка и шикарная футболка радио Хит ФМ. Вот, Юль, ни в коем случае не расстраивайся. Вот, звони нам обязательно еще, я для тебя отложил подарок. Рано или поздно победишь, заберешь.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
18: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.45 в Москве. Всем приветики.
2: Слушайте, ну, как говорится, фьюча здесь. Вот так вот. Знаешь, помнишь вот это понятие doom-scrolling?
1: Да,
2: когда
1: да.
2: мы бездумно к ленту просто крутим.
1: Скроллим.
2: Туда-сюда, туда-сюда. Смотрим всякие ролики короткие. Так вот, для этого придумали целые в Японии, представили очки для doom-scrolling. То есть они выводят... По сути, это дополнительный экран. Просто к душкам подключается провод специальный от телефона, и у тебя транслируется все, что на телефоне, туда. Ты можешь просто пальцами... Вьюх. Это просто для чего нужно? Это вот это вот. У меня постоянно это происходит перед сном. Когда я лежу, над собой держу телефон, в какой-то момент я начинаю засыпать, и телефон мне на лицо. Хрясь! Я такой, ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Ой-ой-ой, как больно.
2: И треснуло стекло на телефоне сразу, понимаешь?
1: Ну, то есть,
2: ну, чтобы этого не было. Плюс еще такой момент есть, когда ты просто в этих очках, а понятно,
1: что... Есть ощущение, что это для ленивых.
2: И есть ощущение, это именно для них и сделали.
1: Ага.
2: Что значит ощущение? Все движется на лени. Почему машина вот едет? Потому что человеку лень было ходить.
1: Угу.
2: Вот. Почему человек увидел лошадь такой и поехал на ней? Потому что, опять же, лень было ходить. Вот. Так что и здесь
1: а
2: то же самое.
1: А здесь лень листать.
2: Лень, если бы, вот. Я вам скажу так, я это покупать себе не буду, но... Как только появятся очки, которые позволят веками мне перелистывать ролики, загружайте это ко мне в корзину, дамы и господа, сколько бы это ни стоило.
1: А сейчас же появились вот очки ультрамодные у всех спортсменов, которые как раз записывают видео, ну, от первого лица, как вот, вот эти известные камеры.
2: Но это...
1: Ну, ты в очках, представляешь, как круто.
2: Не, я вообще...
1: Подойдешь кому-нибудь там, она включила.
2: Это... Сейчас,
1: все.
2: Ну, есть же умные очки просто даже. Сейчас это модная очень история с камерами, умные очки, которые все записывают. Даже вот мы недавно с тобой вели хитовые выходные, я в таких походил чуть-чуть. У нашего диджея такие были. Втихаря тебя записывал.
1: А почему ты мне ничего не рассказал?
2: Вот так вот, чтобы у меня был компромат.
1: Я так и подумала.
2: Как ты любишь пенное, вот... вечеринки.
1: Пенные вечеринки.
2: Так вот, да. И, в общем, я что хочу сказать. Цена такого гаджета пока 22 тысячи рублей. Я имею в виду, который я рассказывал, который помогает скроллить ленту. Вот. Скажу честно, пока вот я бы лично не покупал.
1: Я
2: подождался,
1: тоже.
2: Пока можно будет зрачками перелистывать ленту.
1: Да.

0: Реклама. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.
1: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности: Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: 8.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиша» радио Хит ФМ. Вот этот вот вагончик хорошего настроения с утра пораньше.
1: Вагончик радости.
0: Да, вот так вот.
1: Уже тронулся. Как час в пути за хорошим настроением. Сегодня потрясающий денечек. Вторник, 28 июля. Лето продолжается. И в этот летний прекрасный день родился мой любимый актер. Российский актер Максим Матвеев.
0: Это триггер, который?
1: Да-да-да. Вот я хочу тебе сказать, что он просто он нереально гениальный, талантливый и очень-очень красивый. Вот если говорить про краша в российском кино, для меня это Максим Матвеев.
0: А как же Тор?
1: Ну, это же не российское кино. Крис Хемсворт — это Голливуд, извините.
0: Алло, Крис, у тебя проблемы.
1: Тут Макс.
0: Тут какой-то Максимка.
1: Слушай, ну, в каждом уголке нашей страны должен у нормальной девушки быть краш.
0: Краш. Максим, мы тебя поздравляем с днем рождения. Не знаю, слышишь ты нас или... Хотя, наверное, слышишь, поэтому поздравляем.
1: Поздравляем, ура.
0: Так, в этом часе расскажу вот что. Все гениальное... Просто, ребята, все гениально. Просто расскажу про самого находчивого продавца в Америке.
1: Ага, окей.
0: Гений. Вот, ну и в кино сходим обязательно. Тут кое-что интересное устроили. Хит-гайд. Разберемся, что правильно есть руками.
1: Угу.
0: Вот. Ну и мне голосовым проще в этом часе. Наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми сообщениями. Напомню, уже сейчас можно зайти в Messenger Max, в группу Hit FM. Там есть задание. Открываете его, читаете и выполняете, отправив нам голосовое сообщение в личку на номер 8925-007-1074. Автор самого крутого варианта выполненного задания получает от нас шикарный Powerbank.
1: И чем смешнее будет ваш вариант, тем лучше. И нам хорошо, и вам хорошо. Так что действуйте.
0: Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Поехали! Поехали!

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Художник Джастин Жиньяк собрал мусор возле Madison Square Garden, где проходила вечеринка Тейлора Свифта и Трэвиса Келси в честь их свадьбы, и выставил этот мусор на продажу как арт-объекты. В лот вошли окурки, крышки от бутылок, трубочки, столовые приборы и даже один наушник AirPods. Вот все в пластиковых кубах. Весь этот мусор раскупили моментально, практически за сутки. Вот каждый предмет ушел за 25 баксов. Вот первые 50 лотов улетели в ближайший вообще час. В итоге продавец заработал почти $1500 и подумывает о новых коллекционных партиях. Вот так. Гений. Мама, вообще... знакомься, я тебя сейчас с гением знакомить буду.
1: Я удивлена. Если честно, только начиналась эта новость, и ты говорила про то, что осталось после вечеринки, я думала, там, как обычно, у богатых вот этих людей, там, драгоценности какие-нибудь
2: купить
1: валяют.
2: Купить торт, кусочек первый.
1: Смартфон. Да,
2: самый дорогой здесь наушник AirPods, понимаешь? Я просто... Да. Слушайте, с другой стороны, знаете, что мне интересно? Правда, вот если люди есть такие, кто такие вещи покупал хотя бы раз от знаменитостей, дайте понять, как вы объясняете другим, что это? Ну, если у тебя дома стоит...
1: Ну, помещают, наверное.
2: Не, ну, он вот в кубе, все, да. То стоит дома у тебя окурок, допустим. Ладно, окурок, бог с ним. Пробка просто вот от бутылки, от воды. Вот, крышка. Валяются везде. Иди, докажи, что это вот...
3: Видите ли, это со свадьбы Тейлор Свифт.
2: Что происходит?
1: Может быть, даже Тейлор и не держала эту пробку в руках.
2: Не, ну там понятно, что не держала. Просто, говорит, эта пробка была на ее свадьбе, да? То есть из этой серии.
1: Ну, как не вы... знаю. Главное, что он деньги заработал, заработал.
2: Я видел, самое лютое, что я видел, это законсервированный воздух с концерта Канье Уэста.
1: Я в шоке.
2: Продают же, понимаешь?
1: Вот где надо деньги зарабатывать.
2: Знаешь, это законсервированный воздух с концерта Канье Уэста. Как называется? Сёрстрёминг.
0: На радио Хит FM. Реклама.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: на цель для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ.
2: Итак, что принято про есть руками? Вот так вот. Пойдем сегодня по ручной работе.
1: Давайте.
2: Пицца. Вот порционные кусочки пиццы принято есть именно руками, особенно в неформальной обстановке. Вот хотя, знаешь, я вот лично знаю некоторых итальянцев, которые почему-то едят пиццу вилками и ножом, потому что считают это полноценным блюдом.
1: Слушай, если твои герцогини говорят, что они итальянки, это не факт.
2: Ну, может быть, да, может быть. Так, дальше идет сэндвичи и бургеры. Эти блюда созданы вообще изначально для того, чтобы их ели руками, даже в более формальных условиях. То есть у вас там деловая встреча, совещание, ВКС. Ты просто берешь бургер, такой, извините, я сегодня культурный, буду есть руками.
1: Я, если честно, вот, на самом деле такие вещи ем не руками, только по одной причине. Я знаю, что я извозюкаю вся.
2: Так надо уметь. Там вот. Есть же конвертик специальный, дается к бургеру всегда.
1: Ну, знаешь, надо еще очень большой кусок откусывать сразу.
2: Не, ну я согласен, есть бургеры, которые, знаешь, в лицо не помещаются.
1: Вот именно.
2: Ну вот. Суши. В японской культуре, тут внимание, Терешкова. В японской культуре многие виды суши, особенно, внимание, Терешкова, онигири.
1: Так.
2: Едят руками, что подчеркивает их самобытность. Я почему так сделал акцент, потому что Терешкова подсела на онигири, и видели бы вы, как она это ест. Просто это просто ужас какой-то.
1: Я разбираю на элементы.
2: Даже Чикатило испугался бы просто. Ну что это такое? Она просто берет, разбирает. Да какой на элементы? Ты все это супом заливаешь каким-то. А, это соевый соус. Вот.
1: Да.
2: И все это ешь ложкой.
1: Да.
2: Варвар.
1: Ну, зато вкусно.
2: Тапас.
1: Что это?
2: Это маленькие испанские закуски. Их часто подают в виде, в таком специальном виде, удобном для поедания руками. Ну, то есть любой канапешечки то же самое, да? Вот. Куриные крылышки, мои любимые. Куриные крылышки и ребрышки. Эти блюда часто подаются на пикниках, вот, и барбекю, где руки лучшие инструменты. Скажу честно, да. Но я в последнее время научился есть ножом и вилкой ребра, и это вкусно. Ну, то есть смотри, когда ребра уже порезаны по кусочкам, да, руками. Ну, когда тебе ленту приносят, как ты ее руками есть будешь?
1: Остановись, я хочу ребра.
2: Я тоже хочу ребра. Да, дальше идем. Хлеб. Пожалуйста. Я вот сейчас в шоке. Я, чтобы вы понимали, я тоже впервые это все изучаю.
1: Ты что, хлеб руками? Ого!
2: Да, вот я тоже в шоке. В большинстве культур эти люди ломтики хлеба едят руками. Вот, понимаешь?
1: Ужас какой!
2: Да они даже больше тебе скажу, они его разламывают!
1: Ужас.
2: Да вообще, на самом деле, багет, например, просто обязан человек есть руками. Его даже нарезать не надо. Это тот хлеб длинный такой, который надо рвать, ламать. Лаваш, вот эти лепешки, я имею в виду. Лаваш тоже никто не режет. Так что, ребята, запомните эти пункты. В следующий раз, когда вы придете на помпезное мероприятие, ешьте руками.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
6: ОСТ «Центральный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Почему именно Fastback кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 299 000 рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
12: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
15: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
16: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Продолжается утреннее шоу «Будь я» лишь на радио Хит ФМ. И прямо сейчас готовимся к игре «Мне голосовым проще».
2: Да, у нас суперское задание сегодня, мне кажется, сложное, Адамов.
1: Ну, мне кажется, вообще на изи.
2: Но будем надеяться, что наши слушатели с юмором и с харизмой подойдут к выполнению. Вот что нужно делать. Опишите погоду в своем городе голосом спортивного комментатора.
1: Да, это вообще, смотрите.
2: Покажи.
1: Это легко, значит, смотрите. Итак, значит, что мы видим? Мы видим, тучки-тучки отходят. Выходит солнце один на один с глазом. Да, вот он, гол, прямо лучиком в окошечко.
2: Ну, в целом, похоже.
1: Вот, мне понравилось. Практически Дима Губерниев практически получился.
2: Да.
1: Немножечко Черданцева добавил, так, знаете, чуть-чуть.
2: Ну, вы можете сделать как Адамов, а можете по-своему.
1: Конечно, как вам нравится. Главное, сделайте же как спортивный комментарий. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы вы рассказали о погоде не с точки зрения спорта, а с точки зрения экспрессии вот этой вот.
2: Да, и не просто вот этот дождь, гроза, не,
1: можно,
2: 25.
1: Подожди, ну, можно и так.
2: Кто так говорит?
1: Можно просто закричать: да! Дождь! Вот
2: и
1: так вот.
2: Вот она, жаришка!
1: Гроза!
2: Все, вы все сами знаете, выполняйте.
1: И уверен, будет очень классно. Опишите погоду в своем городе голосом спортивного комментатора. Автор самого крутого варианта получит от нас шикарный пауэрбэнк радио Хит ФМ. Удачи!

Роскошные песни стоят у нас с утра пораньше, хочу я тебе сказать, Терешкова. Ну, мы ждем наших комментаторов. Мне голосовым проще в самом разгаре, ребята. Отправьте нам голосовые в личку. Опишите погоду в своем городе голосом спортивного комментатора. Автор самого крутого варианта получит фирменный пауэрбэнк радио Hit FM. Что надо сделать? Надо записать голосовым сообщение и отправить его нам в личку по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: голосовым проще.
1: 8.36 в Москве. Это утреннее шоу «Будет тянешь» на радио Хит ФМ. И у нас тут дела-делишки.
2: Игра называется «Мне голосовым проще». Задача была голосовым сообщением, вот как спортивный комментатор, описать погоду в вашем городе. Сделать это прям вот эффектно.
1: О, да, наши слушатели постарались. Давай послушаем голосовое сообщение Олега.
3: И вот, дорогие друзья, опасный момент. После дождей в Рязани сегодня до плюс 28. Солнечно.
1: Опасный момент. Опасный классика. Момент.
2: Солнечно.
1: Да. Ну, не сильно жарко.
2: Но он, знаешь, такой комментатор, самый спокойный, который магний пьет.
1: Да.
2: Или
1: да.
2: Цинк, что там пьет для спокойствия, я забыл.
1: Магний. Николай уже не такой спокойный.
4: Всем привет! Сегодня 28 июля, Анапа, а утро у нас какое солнечное, солнце светит, море плещется, дельфины купаются, всем счастья, добра!
1: Всем... Прикольно, про дельфинов.
2: Это очень смешно. Так, ну, слушай, знаешь, это тот случай, если бы с таким же позитивом комментаторы, например, комментировали бы матчи футбольные, это вообще бы цены бы были. Просто, знаешь, в какой-то момент на поле что-то происходит, в Сочи где-нибудь играют, он говорит... Бог с ним, с футболом, у нас тут на пляже дельфины купаются.
1: Ну и кульминация сообщения от Евгения, просто улет.
5: Жара в городе Оренбурге, жара 40 градусов, граждане продолжают держать темп, обливаются потом, но держат и не сходят с дистанции. Откуда ты, прекрасная жара, спросил бы Пушкин, но нет, мы продолжаем дистанцию, продолжаем без остановки. Ух. До полной победы, до самой осени, вперед, товарищи, вперед! Физкульт в массы! Жара нам поможет!
1: Слушай, ну еще голос такой, как будто прямо из советского фильма.
2: У него такое качество записи, да, не хватает сзади криков, таких, знаешь, как будто он матч действительно комментирует. Получилось.
1: Это как будто бы сообщение вообще из прошлого.
2: Но он потом, видишь, я вижу, что он написал, что он еще, вот, кстати, это я еще на пробежке 10 километров отмотал.
1: Какой молодец.
2: Но я предлагаю ему отдать. Жене, да, Жень зовут?
1: Да, Жень, мы тебя... твои старания.
2: Это прекрасно, это шикарное очень сообщение. Прямо эффектно, аутентичное получилось. Мы тебя поздравляем с огромным удовольствием. Вручаем тебе наш фирменный Powerbank Radio Hit FM. Всем остальным спасибо огромное, ребят. Это было круто.
6: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
16: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
17: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свириной.
17: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: 8.45 в Москве. Всем приветики.
2: Всем приветики. Слушайте, интересную историю я для вас нашел тут. Значит, в японском кинотеатре зрители получили неожиданный сюрприз во время сеанса 4DX. Такой вот сеанс есть.
1: Ого, я такой ни разу не видела.
2: Представьте себе, на экране показывают сцену с разрушением плотины, и в самый напряженный момент специальные эффекты добавили реализма. В зал внезапно начала поступать вода. Их обрызгали водой.
1: Да ладно!
2: Причем так, не слабенько. Вот. Тут, значит, я вам расскажу,
1: я бы испугалась.
2: Я сейчас залью видео
1: заряд.
2: Вот, в Messenger Max, вы посмотрите. И вот я рассказываю, что происходило в зале.
1: Угу.
2: Посетители мгновенно оживились. Вот, кто-то испугался.
1: Вот и я.
2: Кто-то рассмеялся. Я не видел ни одного человека, который там угорал.
1: Угу.
2: Вот. А многие сразу включили камеру, чтобы это все запечатлеть. Вот. А вообще, в целом, технология 4DX, она создавалась именно для полного погружения. То есть там движется кресло в кинотеатре.
1: Достаточно
2: вибрирует.
1: Рискованно, согласись.
2: Ветер гуляет тоже по тебе. Вот туман. Происходит вот запахи, водный эффект. Я вообще считаю, это будущее в кинотеатрах.
1: Я вспоминаю, давным-давно в детстве меня отвезли в какой-то интересный парк аттракционов. Помню, мы на такой лавочке перемещаемся, вот едем, да, как эти, ну, как называются вот эти штуки, когда ты едешь куда-то. На горнолыжном курорте вот сидишь, передвигаешь,
2: да.
1: Как вот эта штука?
2: Фуникулер.
1: Вот, да. Вот мы как будто бы на нем едем, и я видим перед собой просто водопад, вот прям стена воды. Я думала, что в моменте она как-то остановится, когда мы будем за секунду до, но, угу. Но нет. То есть мы прям реально через воду двигались дальше.
2: Ну вот, пожалуйста, тоже 4DX, да, по сути.
1: Но это был не кинотеатр.
2: Не, я тоже ходил как-то раз в кинотеатр, в наш. Российский, на фильм с Сережей Буруновым, вот. И он в какой-то момент там кричал в экран. Мне очень было стыдно. Я думал, я что-то натворил, ушел озадаченный с кино. Тоже 4D, по сути.
1: Не, мне нравится. Я бы хотела сходить в такой кинотеатр и посмотреть что-нибудь эпичное, знаешь, парк юрского периода, например.
2: Ну, например, или там... Я в 3D смотрел «Черепашек-ниндзя» как-то раз.
1: «Аватар».
2: «Аватар», кстати, да. В общем, я сейчас залью видео, вы посмотрите, как это выглядит в мессенджере Max в группе Hit FM.
0: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ. Адамов и Терешкова здесь. И вот он, третий час нашего великого развлечения.
1: О, да. Сейчас вы 100% прям на 200 проснетесь. У нас очень веселая тема. Пишите нам, кем вы работаете и какая песня должна играть при вашем появлении. За лучшее сочетание здесь у нас предусмотрен подарок.
0: Класс. Ну что, давай, радиоведущий. Она хотела бы жить на Манхэттене. Это не из Деми Мур делиться секретами.
1: Это грустная песня. Я под такую не хотела бы появляться. Я под Зиверт. Каждый трек у нее мотивационный, дерзкий, резкий. Мне вот нравится. Wake up.
0: Особенно с утра.
1: Или вот это газую. Я газую.
0: Ну, если учесть, что ты каждый раз на работу с какими-то тюками приходишь, в принципе,
1: да. Это называется рюкзак.
0: Ну, выглядит как тюк. Если бы еще палочка была, ты как мышонок, который из дома ушел, выглядел бы.
1: Это каждый день ищу новый дом.
0: Хорошо. Вот, теперь давайте вы. Пишите нам, кем вы работаете, какая песня должна играть при вашем появлении на работу. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку по номеру 8-925-007-1074. Можно также в группе Хит-ФМ в Максе отметиться, да, как уже Терешкова сказала, за самый интересный вариант предусмотрен подарок.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. У нас сегодня, ох, какая эффектная тема, ребята. Ох, какая, главное, интересная, как обычно.
2: Да-да-да.
1: Значит, смотрите, кем вы работаете и какая песня должна играть при вашем появлении?
2: Мне нравится вариант Кирилла. Профессия логист и песня «А я сяду в кабриолет».
1: А вот Виктор пишет: «Я IT-специалист. Песня «Show must go on».
2: О, хорошо. Серега, таксиста, опять скрипит потертое седло.
1: А почему не зеленоглазое такси тогда?
2: Не знаю.
1: Кирилл пишет: специалист по уходу и тестированию кормов для домашних животных. И он говорит, должен заходить в офис под песню «Ula the dogs out».
2: А, да, да, очень подходит. А Николай у нас индивидуальный предприниматель, агроном. Я газую, когда нету, я газую, когда есть, это Зиверт.
1: Вот, пожалуйста, Серега прислал, значит, фотографию какого-то камина, вот, и написал, что «Маэстро барбекю, песня на ваш вкус, Краснодарский край». Я почему-то сразу песню «Шашлындос» вспомнил туда. Вот,
2: да, да, да. А Елена работает в мясорубочной компании, убирает в городе Краснодар. Мусора, не мясо, мусороуборочной компании. Ты же такие глаза у тебя были. Мясорубочной.
1: Так мясорубочной или мусороуборочной?
2: Мусороуборочной, Елена. Все.
1: Еще раз.
2: Все, мусороуборочной компании. Да, Краснодар с 5 утра каждое утро выходит под классную музыку с позитивом и классным настроением. Вся музыка Hit FM подходит тут.
1: Вот, пожалуйста, Вера пишет: администратор строительной компании. Вот, все пучком ей песня нужна. Пожалуйста.
2: А, отлично. А Татьяна у нас работает водителем в такси по ночам. Песня при моем появлении, да и моих товарищей, разбойников из бременских музыкантов. Бяки-буки.
1: Бяки-буки. Я бы под эту, знаешь, вот, под эту песню очень хорошо уходить из офиса, знаешь, такого, где вот пристально следят, во сколько ты ушел, и уходишь на 3 минуты раньше.
2: Да-да-да.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс» в личке. Пишите туда, а также можно в группе «Hit FM» в «Максе» написать. Мы там тоже все читаем. Тема сейчас сегодня вот какая. Расскажите, кем вы работаете, какая песня должна играть при вашем появлении?
3: Реклама.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов бонусов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:16 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши работы, кем вы работаете, под какую песню надо заходить в офис к вам на работу.
2: И тут, конечно, я вижу, фантазия пошла. Очень круто. Я работаю медсестрой в стоматологии. При моем появлении должна звучать песня «От улыбки
1: Это да.
2: Эй, круто.
1: Людмила пишет: «Застрахуй, братуха, застрахуй». Мне кажется, понятно, кем она работает. Страховой агент.
2: Антон работает мастером на авиазаводе. В момент захожу в цех, хотелось бы, чтобы играл саундтрек из «Звездных войн». В момент передачи очередного самолета саундтрек из «Рокки». А в процессе работы музыка из «Каламбура. Деревня дураков».
1: Да,
2: помнишь
1: это? Да. Ага. Это, знаешь, тоже похоже было сейчас сообщение где-то. Подожди, про «Деревню дураков». А, вот, работаю пилотом в авиакомпании. Когда в полете должна играть песня из крутого «Пике». Там у них было вот. Смешно.
2: Евгений у нас пожарный инспектор МЧС, AC/DC, Highway to Hell, или как там называется?
1: Highway to Hell, да. Ну, это, кстати, прикольная песня. Вот. Виктор пишет: это фитнес-тренер, песни из «Рокки».
2: Любит «Рокки», да, там, я смотрю.
1: Я, кстати, обратил внимание, в спортзалах, когда играет эта песня, я просто не помню, кто ее поет, но кто автор. Но вы поняли, о какой песне речь идет. Вот. И когда играет в спортзале, все максимально напряженно тренируются в этот момент.
2: Мне кажется, для спортзала всегда должен быть рок, потому что ты сражаешься с самим собой. Это тяжело.
1: Согласен.
2: Железки вокруг.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс», в личке пишите туда. Также можно написать еще и в группу Хит FM в Максе. Мы там тоже все читаем. Обсуждаем сегодня вот что. Кем вы работаете? И главное, какая песня должна играть при вашем появлении в офисе?

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 23.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 26 минут в Москве. Кем вы работаете и под какую песню вы должны приходить на работу?
2: Алена написала, что она косметолог, и после перерыва в процедурах постояшка поет мне при встрече песню «Джонни». Все без тебя не так, лечу к тебе, словно комета.
1: Иринка пишет, не работаю, но нравится песня на «Титанике».
2: А, понятно. Оля пишет, неважно, кем я работаю. Давно не была в отпуске. И последние 2 месяца должна играть песня «Отпустите меня в Гималайи». Отпустите меня насовсем.
1: Так, Оксана пишет, здравствуйте, я работаю ювелиром. Мне бы подошла песня «Зиверт, газую».
2: Оля работает специалистом поддержки, когда заходит на смену, а там бэклог в 150 вопросов. Ну, в смысле, много вопросов. В голове звучит «Фая!» группа, да? «Скутер».
1: Мне кажется, знаешь, это у пожарных должно работать.
2: Да, да. Ну,
1: почему
2: да.
1: Нет, в принципе, да? Так, Дима пишет, он как-то механик аттракционов в парке. Вот. Пишет, что у него должен быть «Ленинград, мы небо в небо».
2: Круто.
1: Кстати, я согласен. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс» в личке. Можно еще и в группе «Хит ФМ» в «Максе» написать. Мы сегодня обсуждаем, кем вы работаете и под какую песню вам надо появляться на работе. Вот, свои сообщения отправляйте за самую классную историю, за самый классный вариант. У нас предусмотрен подарок.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:33 в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему «Час». Сегодня она звучит так. Вы рассказываете, кем вы работаете, как, и какая песня должна играть, когда вы появляетесь в офисе. Надя пишет: «Я курьер. Песня должна быть «Нас не догонит» группы «Тату». Вот это прекрасно, я считаю. Это идеальный вариант. Да я и вообще всем курьерам бы, кстати, рекомендовал. Анна пишет: «Я сотрудник пункта выдачи заказов. Песня «Руки вверх». Здравствуй, это я». Вот. Еще туда же, мне кажется, можно «Привет, Андрей» подошла бы прекрасно. Ксения пишет: «Я работаю в суде. И когда мы с коллегой приходим на работу, поем песню «Мне сегодня весело с самого утра». Так, Настя пишет: «Я вообще не хочу никем работать. Можно мне песню «Я не хочу работать»? Я могу лишь только залипать на звезды». Конечно, можно, Настя. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, поправьте меня, могу ошибаться, по-моему, это «Пицца» и «Зиверт», совместная их работа. Олег пишет: «Работаю на производстве гофрокартонных коробок. Песня «Кто тебя создал такую»». Вообще, на производстве масса классных песен могла бы подойти. И вот одна из них, кстати, как раз «Кто тебя создал такой», особенно если вы создаете коробки. Итак, продолжаем нашу тему часа. Ждем от вас сообщений в мессенджере Макс. Тема такая сегодня: кем вы работаете, рассказывайте, и под какую песню вы должны появляться на работе. Вот, мы все читаем. Начитаем мы из мессенджера Макс. Все, можно в личку написать. 8-925-007-1074. Пожалуйста, к вашим услугам личка. А также можно написать в группе Hit FM в Максе. Туда тоже. Автор самого крутого варианта получит от нас шикарный подарок в конце часа.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 44 минуты в Москве. Сегодня обсуждаем ваши профессии, кем вы работаете и под какую песню вы должны приходить в офис. Вот Оля пишет, главный инженер, она, приведи меня... А, нет, не наоборот, Оля пишет, что главный инженер, приведи нее, пел всегда песню «Это не девочка, это беда». Даниил пишет, водитель уборочной техники, летом, когда едешь с мощной струей воды, всегда хочется кричать «Я волна! Новая волна!» Это сильно. Даша пишет, здравствуйте, работаю мастером маникюра. Иногда, когда весь день сижу за маникюрным столом, в голове звучат слова из песни Шнурова. «Я участвую в каком-то сидячем марафоне». Да, есть такое. Так, Оля написала, она бухгалтер, и говорит, под песню «Два кусочка колбаски у тебя на столе лежали». Это сильно. Так, ну, мы обещали, что за самый классный вариант мы вручим подарок. Вот, это наша настольная суперхитовая игра «Спойлер. Все звезды». И вот, знаете, тут было одно сообщение, оно появилось буквально в начале еще часа. Мы его специально сохранили, потому что, ну, как нам кажется, это идеальный вариант вообще. То есть Виктор написал, он говорит, я дорожный рабочий. На смену выходить надо под песню Никиты Михалкова «Я шагаю по Москве». Только я шагаю не по Москве, а по свежему асфальту, пока тот не высох. И я вот подумал, я не знаю, как в других городах, врать не буду, но в Москве это настолько уже больная тема летом, что не отметить это просто невозможно. А еще то, что человек вспомнил такой теплый фильм, ну, для меня это прям очень круто. Поэтому, Виктор, с огромным удовольствием вручаем тебе нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды». Вот, будешь теперь еще на смене в обед и играть с коллегами. Ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Встретимся уже завтра. Желаю каждому хорошего, яркого, мощного дня. Меня зовут Артем Адамов, Диана Терешкова. Все для вас. Целуем, обнимаем. До завтра.

0: Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Точное в Москве 10.06 на радио Хит FM. Только что новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Называется «Bizarre». И мы с вами продолжаем встречать вторник, коллеги. Утреннему шоу «Будете Алиш» скажем спасибо за хитовое пробуждение. И с этой минуты до 14 по Москве с вами Белов Андрей. Скрасим рабочее время хитами. В ближайшие минуты на радио Хит FM «Алок» и «Калит». Также отметится «Отель» очень скоро. Ну а в эти секунды на радио Хит FM «Кунгс» и его «Never Going Home». Всем еще раз большой

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Во дворе Всероссийского музея декоративного искусства до конца августа работает летняя площадка проекта «Лето в Москве». В рамках фестиваля «Русский кот» здесь проходят спектакли, фолк-концерты, открылся маркет российских брендов и появился фуд-корт с блюдами русской кухни. В программе также еженедельные творческие лаборатории, где художники-участники будут вместе создавать арт-объекты. Пространство дополнило серия инсталляций современных авторов Николая Полисского и Дмитрия Аске для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В центре Зотов проходит выставка «Черновик будущего», в рамках которой собрали дипломные проекты выпускников московских арт-школ и ранние работы уже известных современных художников. Вместе они показывают, когда автор еще только ищет собственный метод, экспериментирует с материалами и не знает, к чему приведет его идея. Собрали на выставке 30 проектов, отобранных более чем из 250 заявок. А еще там есть экспонат с десятками уточек. По словам кураторов проекта, эта выставка

0: музыка поможет поднять настроение в дождливые будни. Вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер один.
0: Всю эту неделю московский зоопарк проводит неделю панд. Праздник приурочен ко дням рождения больших панд Дин-Дин и Жуи, которые отметят их 30 и 31 июля. Гостей ждут экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Одним из главных событий станут праздничные кормления именинников. По традиции сотрудники зоопарка подготовят для Дин-Дин и Жуи необычные съедобные композиции игрушки. Кстати, за жизнью животных можно будет следить и онлайн. На сайте московского зоопарка будут вести прямые трансляции из вольеров, где покажут вручную подарков именинникам без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

Как по мне, так это точно саундтрек лета 2026. Слейтер и работа Dance на радио Hit FM. На днях девушка выкатила тизер будущего сингла, который вот-вот выйдет в свет, и по этому маленькому отрывку мало чего понятно. Но, думаю, продолжится история мощного звука. В Москве 10 часов и 38 минут. И отличная новость для всех тех, кто любит вкусно поесть. В эфир радио Hit FM вернулась игра «Успеть до 6», где есть возможность выиграть ужин на двоих. С 18 до 19 по столичному играйте с Калашниковой, и пусть вам повезет. Подробности читайте на сайте hitfm.ru. Ну а далее мы продолжаем утро вторника и слушаем Келвина Харриса и Реган Бонмен.

Это проект The Second Voice на радио Hit FM. Let Me Be. Продолжаем врываться в этот вторник. В столице 10 часов и 50 минут. В финале этого музыкального послушаем группу Айв и Дэвид Гетта. Их совместно называется Supernova Love. А буквально через пару минут в эфире электронный дуэт Avalon Rock Stand Something to Believe in. Дождитесь.

Новый час этого вторника. Начинаем с работы «Феникс» от Маршмеллоу и проекта «Portugal The Man». Начало 12-го в Москве. Страна, здравствуй, с вами Белов Андрей. Наташа Стаханова отдыхает, имеет на это полное право. Мы же с вами двигаем далее новый рабочий день и делаем это в компании 100% хитов. Впереди группа «One Republic», также «Айова» и работа «Мым». И прямо сейчас на радио «Хит FM» «Флор Райды» и «Кеша». Встречайте!

стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2009. Touch. Basic Element. You. Right now.

0: Элемент на главной по хитам станции в стране «Touch You Right Now». Именно так звучал 2009 год. Немного ностальгии лишним точно не будет. Ну а мы с вами возвращаемся обратно в наши дни. У нас с вами лето в самом разгаре. Кто-то сейчас отдыхает, кто-то работает, но всем нам необходимо свои силы восстанавливать, высыпаться хорошо. И во время этого дела многим из нас снятся сны, мне в том числе. И порой они даже очень насыщенные. Чем это может навредить? Об этом в Hit News Илья Алексеев через 10 минут. Я вот тоже послушаю.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 23.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Kid News. Открытие. Регулярный и здоровый сон еще никому не вредил, чего нельзя сказать о сновидениях, богатых на события. Такой вывод совсем недавно сделали ученые из Франции после исследования с участием добровольцев, которые постоянно видят эпичные и подробные сны. По словам волонтеров, такие сны они наблюдают постоянно и отмечают их детализированность и ощущение долговременности. Настолько, что их сложно отличить от реальности. Изучив активность мозга этих людей во время сна, ученые пришли к выводу, что быстрая фаза была наполнена микропробуждениями, что в итоге может спровоцировать симптомы тревожности и депрессии. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

радио Hit FM, Calling Out For You. Очень хорошую музвичицу подарили нам ребят, только, правда, вы ее еще не до конца раскусили. Не продвинули в главный хитовый чарт, а пора бы. Потому как именно там мы слушаем только лучшие хиты за неделю. Вы выбираете самые-самые на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении радио Hit FM. Делаете вы это всю неделю. И в выходные мы итоги подводим. В субботу в 6 вечера и повторяем в воскресенье ровно в полдень. Время московское. Это планы на выходные. Здесь же двигаем вторник далее. 11:37 столица. Громче звук и встречаем работу «Goodbye». Это Глен Моррисон.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
4: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
5: Будет карьера, успех.
4: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
6: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Мами Пиачи, это Альфа и Ману Чао, только что вместе с нами, 11.49 в столице, близится финал часа, где мы с вами успеем послушать сразу три мега-хита. Во-первых, вспомним работу Blue Red Lines от Робина Тика и Фаррелла Уильямса, также отметится в эфире Fastboy Topic, и ровно через 3 минуты на радио Хит FM Хьюгель, Moving to the Sun, дождитесь.

На радио Хит FM Карлита и дуэт Софи Такер. Манхэттен называется работа. Начало первого в столице. И тем временем ученые пришли к выводу, что если постоянно не досыпать, можно начать набирать вес даже без изменений в питании. Выяснили, что участники исследования, которые в течение 6 недель спали на 90 минут меньше каждую ночь, поправились примерно на 0,5 кг при прежней физической активности. Причина – хронический недосып замедляет обмен веществ. А вы высыпаетесь, дамы и господа? Вот лично я нет и что-то в весе не прибавляю. Сомнительные исследования, однако, мы же двигаем далее. Этот вторник, и прямо сейчас слушаем работу «Stumbling In». С вами Белов Андрей, всем хитового настроения.

0: Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Ноября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Шон Пол и Дуа Липа только что с нами в одной компании. No Lie — это музыкальный привет из 2017 года. Ну а если вы хотите еще больше таких нетленок, заходите на сайт hitfm.ru, либо открывайте наше мобильное приложение Radio Hit FM и включайте онлайн-радиостанцию «Стопудовый хит». И зарубежный поток есть, и с нашими любимыми русскими песнями тоже имеется. Слушайте и наслаждайтесь. Точная столичная 12.20, и через пару полезных минут на Radio Hit FM проект Offenbach с работой «Miles Away».
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 23.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Почему именно Fastback кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
15: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
16: Hit FM. Obvious stuff.

0: Хит Ньюс. Соцсети. Любители остросюжетных фильмов и видеоигр могут выдохнуть и перестать постоянно подпрыгивать от страха во время неожиданных экранных развязок. Программист из Америки разработал специальный сайт, подсказывающий пользователям, на какой минуте вас ждет скример. Уже сейчас в базе данных проекта более 9000 фильмов, сериалов и игр, включая свежие новинки. При этом ресурс не только показывает тайм-коды страшных моментов, но и предупреждает о триггерах для людей с разными фобиями. Кстати, любой желающий может внести свой вклад, проверив хоррор самостоятельно и пополнив базу. Минус в этой истории только один. Без спойлеров в таком случае не обойдется. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Это еще одна новинка в нашем эфире. Очень необычное у нее название A-E-I-O-U. Оливеру Хелденсу скажем спасибо за данную работу. Ну а вообще все новинки эфира Радио Хит FM можно и нужно найти на сайте HitFM.ru и в нашем мобильном приложении. Слушайте, если что-то понравилось, забирайте по своим плейлистам. Мы же продолжаем этот вторник в компании любимых хитов. Из таковых впереди в нашей компании окажется работа Body Talk. Это Али Фарбен и Рене Миллер. Также отметится Pink очень скоро. Ну а прямо сейчас встречайте Тиесто и Карл Джи. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвиче М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
12: Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эширан и его Азизам только что на радио Хит FM. В Москве 12 часов и 49 минут. В финале час послушаем проект Maroon 5, что-то про героиню. Также Минелли и Рехэп напомнят о том, куда нужно отправиться в отпуск, поближе к морю, конечно же, Deep Sea. И через 3 минуты в эфире Бобсин Клары Кайза. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Опасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
12: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

В старте нового часа на радио Хит FM работа называется «Сейд». В столице начало второго. С вами Белов Андрей. Тем временем жительница Подмосковья завоевала титул «Миссис Земля 2026». 39-летняя Людмила из Видного стала победительницей международного конкурса красоты. Финал прошел в Куала-Лумпуре, где наша дива обошла 40 участниц из разных стран. Наши поздравления от всей хитовой души, и праздничная подборка хитов уже летит в эфир. Робин Шульц, Топик Оакс откроет ее через секунду.

0: А вы на радио Hit FM только что. Midnight in the Dark. В столице 13 часов и 20 минут. Пора бы уже, несмотря на рабочий день, начинать планировать вечер. Каким образом? Если выходной у вас завтра, то, во-первых, мои поздравления. Не многие могут похвастать таким. Что можно сделать, если завтра выходной? Все что угодно. Если же работаете, как и большинство, то можно скоротать вечер под фильм или сериал. Что именно можно будет посмотреть, об этом в смотрителях расскажет Ирина Баутина. И ровно через 10 минут. Не пропустите.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового «Хавейл Про». Только до конца июля в «Хавейл Про Калуга» выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. Хавейл Про Калуга.
11: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
12: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
11: Ха, а если ипотека не подходит?
12: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
11: И где это чудо?
12: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
11: О, спасибо, уже звоню.
13: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн. Продвинутая мультимедиа. Комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето. Время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть напряженный психологический триллер, снятый по роману Джона Макдональда «Мы страха», который ранее уже лег в основу одноименного фильма 1962 года и знаменитого ремейка Мартина Скорсезе. По сюжету опасный преступник в исполнении испанского красавчика Хавьера Бардема выходит из тюрьмы и начинает преследовать супругов-адвокатов, которых играют Эми Адамс и Патрик Уилсон. 17 лет назад они были связаны с его делом, и теперь мужчина превращает их жизнь в психологическую игру.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился Young Adult сериал «Каждый год после», в основу которого лег бестселлер Карли Форчун. После нескольких лет отсутствия Перси возвращается в знакомый с детства прибрежный городок, где когда-то каждое лето проводила вместе с семьей и пережила первую большую любовь. Встреча с Сэмом, отношения с которым закончились болезненным разрывом, заставляет героиню пережить все заново. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

На радио Хит FM Риту Ора «I Will Never Let You Down» 13.37 в Москве, и у нас срочная новость. В нашей хитовой семье пополнение. О, это заходите в группу радио Хит FM в Одноклассниках и узнайте первыми. И заодно, конечно же, устанавливайте рамки для аватарок под ваше настроение. Заряд мотивации вам гарантирован, потому что радио Хит FM – это ваш пушистый заряд бодрости. Двигаем далее по летнему вторнику и встречаем в эфире работу «Dive Into Me». Это Алок и Калит через секунду.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
3: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это трэп «Мафия Хаус» на радио Hit FM, «Мафия Стайл» в столице 13.51. И пора мне уже студию покинуть, потому как здесь уже появилась Наташа Калашникова. Через 10 минут стартует ее All-Star Show. Меня зовут Белов Андрей. В четверг в 10 утра по Москве снова встретимся в эфире главной по хитам станции в стране. Всем и каждому классного продолжения вторника в компании хитовой музыки. Всем счастливо, Москва, хит Белов. Пока!
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курс и процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Приветики на приветики. 14:05 в Москве. Калашникова здесь. Здорово, действительно. Лето продолжается. 28 июля на календаре. День загадывания желаний. Вот что я узнала. Пришла на работу, и оказывается, сегодня день загадывания желаний. Вот и загадайте. Может быть, у кого-то исполнится прямо в этом часе. Выиграть везде хит на Хит-ФМ. Вот здорово было бы, правда? Ну загадайте. Если собираетесь участвовать, ведь кто-то из вас, получается, действительно получит и желание сбывшееся, и еще и подарок в виде везде хита от Хит-ФМ. А там можно разное получить и... опять одни неприличные стишки, короче, у меня в голове. Ну, можно разное выиграть. Можно спортивную одежду, можно модную одежду, можно пиццу, можно не пиццу. Минздрав предупреждает. Ну и вот, короче говоря, загадали, а в этом часе действительно поиграем. Он придет, наш драгоценный вездехит, постучится к вам в дом, как только услышите его шаги, стук или, иначе говоря, приглашение в игру. Стука не будет, просто приглашение в игру. Сразу пишите слово «вездехит» 925-007-107-4. Сегодня 28 число, значит, 28-й вездехит выигрывает. А что именно, узнаем в течение часа. Такие планы.
1: Олл Стар Шоу на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Голдовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер.

0: спасибо. Да, когда-то мы жестко зажигали под эту песенку, правильно? Но это было почти 10 лет назад, представляете? Но оно так и ощущается, как будто 10 лет назад и было. Но если нам сейчас на пляже где-то включить эту песню, особенно в разгар вечеринки пенной, то, конечно, она зайдет, вообще залетит, как дети в школу. Но вот так вот само по себе просто стопудовый хит. Кажется так. Кстати, у нас есть такая онлайн-станция «Стопудовый хит». Находите ее на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении. Там тоже можно найти, представляете?
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: до 50% от прямого излучения. Поэтому в тени человек все равно получает значительную дозу ультрафиолета. А если вы получили солнечный ожог, то сметана и кефир его не лечат. Более того, эти молочные продукты создают идеальную среду для размножения бактерий на вашей коже. Правильный выбор при солнечном ожоге – это прохладная вода и аптечные средства с пантенолом. И, наконец, третий миф, будто солнцезащитные средства с SPF 100 защищают вдвое лучше, чем SPF 50. Ученые отмечают, что SPF 50 блокирует 98% лучей, а SPF 100 – 99%. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И пусть

0: Летний хит на радио Хит ФМ.
1: Да, все быстро происходит, все произошло. Я просто разговаривала уже с нашей победительницей, потому что я успела до нее дозвониться. Как дела там, все вот это вот. Напомню, Вездехит сегодня 28-й выигрывает, потому что такое число на календаре. И готова я и рада представить нашу победительницу в эфире. Это Оксана из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот она, наша веселая, замечательная, прекрасная победительница. Аплодисменты. Вы же веселая?
2: Конечно, очень даже.
1: Ну и славно. А то, что вы прекрасная, я уверена, но это бриллиант нужно всегда обрамлять, да, еще больше. Так вот, это я к чему? К тому, что ваш вездехит сегодня на ювелирные украшения.
2: Во, ура!
1: Вот это мы вас поздравляем. Купите себе что-нибудь благодаря Хит ФМ. Что-нибудь блестящее, красивое, прекрасное. Вас достойное. Поэтому поздравляем вас еще раз, соответственно.
2: Спасибо.
1: Оставайтесь на связи, все расскажу, как ваш приз до вас доберется. Ну и, господа, это вездехит, он такой, он сегодня еще появится. Поэтому не пропускайте этот счастливый момент. В какой-то час обязательно все случится, и кто-то из вас станет чуточку счастливее.
0: Лови вездехит на радио Хит ФМ.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
2: За мою новую шубу, а?
1: Алексей Чадов.
3: Я миллионер!
1: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

Рома, Рома, Гага и прочая Леди Гага. Только что на Хит FM. Я вот даже захотела посмотреть, как там у нее дела. Набрала в поисковике Леди Гага, ну, чтобы прям последние новости почитать. И вы знаете, много всего, но не о ней. Она только упоминается в чужих новостях. Этот какой-то там дикий миллионер какой-то там что-то там сыграл свадьбу под ее песню. Здесь ее обошли. Тут ее почему-то тоже обошли. Тут еще что-то ее упоминали. И, в общем, вот это вот все происходит. То есть ни одной конкретной новости за последние там недели 2-3, может быть, даже мне не попалось именно о Леди Гаге. А может, даже больше, мне так кажется. Последнее, что я там успела заметить, это вот что у нее тур завершился. Это было еще весною. Но, может быть, она отдыхает как раз после тура. И пусть ее там упоминают, правильно? Вот, отдых — это тоже стратегия, не забывайте.

0: вот забавненько сейчас получилось. Забавненько, я так сама не ожидала. И вообще я хотела про другое сказать. Про супругов, которые 80-летнюю годовщину свадьбы отметили. Представляете, каждому по 99 ждут, каждому ждут свое столетие. Ой, он и она. И главный секрет этого счастья – любовь. Все, я рассказала, кстати. Но вообще-то я пока думала о том, что сейчас буду это говорить, заметила. Вот, пожалуйста, песенка, с которой мы начали. Я двигаюсь к солнцу, moving to the sun. А дальше песенка «Как Дракула бегу от солнца». Вот буквально через мгновенье. И мы в этот вот момент, вот между этими двумя физическими упражнениями, сначала к солнцу, потом от солнца, сначала к солнцу, потом от солнца. Вот с вами сейчас говорим о том, что 15 часов и 3 минуты в Москве. Еще раз всем приветик. И на самом деле, вот между этими двумя песнями есть большой смысл. Между ними он как бы заложен нечаянно, получается. Потому что, во-первых, бегаешь туда-сюда, но главное не перегреться на солнце, а то еще и добавишь физической активности. Можно так и упасть где-нибудь. Вот, соблюдая все нормы, сначала быстренько на солнышко, там получил свой загар, бежишь от солнышка в тенек, чтобы уже не сгореть сильно. Вот. Это лето.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: У каждого свое представление идеальных выходных. Кому-то по душе активничать и проводить время максимально продуктивно, для других наиболее ценно просто расслабиться и никуда не спешить. Именно такие люди продвигают новый тренд, который называется «французское воскресенье». Никаких будильников и списков дел, только простые удовольствия и отдых. Сторонники тренда советуют выспаться, устроить долгий завтрак, неспешно прогуляться и просто побыть в покое. Особенно ценно для тех, кто чувствует себя на грани выгорания, а попробовать можно уже совсем скоро. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько прям, что на, ну, прям попадется первое, что там люди делают, чем занимаются, пожалуйста, давайте, рассказывают нам всевозможные новостные ленты. Вот, например, в Японии турист ударил кулаком по стеклу кассы, продающей железнодорожные билеты, ну, потому что не было билетика нужного, и разбил это самое стекло. Оно оказалось бьющееся, как любое другое стекло. Угадайте, что его за это ждет. Или, например, в Индии продавец отбился от пришедшего в магазин леопарда. Вот так-то. Так сказать, тяжелые предметы лучше в магазине, там, где встречаются леопарды, конечно же, иметь. А в США в этот момент женщина нашла на чердаке логово рыси с детенышами, причем у себя на чердаке. Причем, сами понимаете, рысь, в принципе, достаточно опасное животное, а у нее тут еще и детеныши у этой рыси. Что сделали люди? Они стали потихонечку наведываться к ней, просто не беспокоить, но она же их чувствовала. Они просто туда лезли. Рысь в конечном итоге сама ушла, скажет: «Да что вы сюда лазите-то?» И вместе со своими детенышами покинула помещение. Ну и еще, например, в США победитель лотереи рискует лишиться выигрыша в 1 миллион долларов. Знаете почему? Потому что он за ним не приходит. Хит

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
8: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов. Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
13: Будет карьера, успех.
12: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Дуа Липа только что на Хит FM, и совершенно недавно жена уже актера британского Коломы Тернера. Ну, мы, в принципе, уже поздравляли, что называется. Просто пока вся информация о ней и о нем, ну, вот только в этом ключе. Только, да не только. Ну, смотрите. Во-первых, выяснилось, что отец Коломы Тернера не присутствовал на его празднике, на его свадьбе, потому что у него были другие дела. Нормально все. У него там женились друзья его какие-то. Зачем выбирать сына, действительно? Че, их сыновей, что ли? Мало, что ли, в этом мире? Ну, в общем, он, я не знаю, по каким личным там соображениям, но действительно остался на свадьбе друзей, к сыну не приехал. Но больше сейчас в соцсетях обсуждают совсем другой феномен, так назовем. Ну, конечно, девочки больше разбирают, девочки-психологи из соцсетей, знаете таких. Вот, набросились на этого Коломы Тернера. Почему? Потому что до Дуа Липы он встречался, он был в отношениях, неоднократно, я думаю, но был в отношениях с какой-то девушкой, я даже не помню, как ее зовут, один раз прочитала, не запомнила, ну, потому что даже сейчас не стала смотреть, потому что зачем нам это надо, это не самое важное. Дело вот в чем. Они встречались, но на его условиях. Он говорил, что вот сейчас я вот не готов пока жениться, вообще это может быть не моя стратегия по жизни. Он говорил ей, что я не хочу публично афишировать наши отношения, не надо мне такого, нет-нет-нет, никаких соцсетей, никаких красных дорожек он ее с собой не брал, ничего вот этого, никаких совместных там вот этих выходов, представляете? И вдруг, как это обычно и бывает, да, бросил одну и тут же женился на другой, и все совсем поменялось в его жизни. И красные дорожки, и публичность, и самая большая, там, ну не самая, но все-таки большая масштабная свадьба. Сначала одна, потом другое торжество. Вот это вот все. Понимаете? И вот вопрос. И вот и ответы все. И, ну, тут, конечно, можно говорить, что просто, ну, так сложилось. Но, наверное, в этом есть вот это вот самое зерно, которое сейчас психологини обсуждают. Что если мужчина тебе говорит... Я жениться не планирую в этой жизни. Имеется в виду, что не планирует он жениться на тебе. Вот, ну это вот сейчас обсуждается. А там неизвестно, конечно, это уже другая семья, мы не знаем точно.

0: Это была песенка о очень-очень естественном человеческом желании потанцевать, когда что-то непонятно, да, в любой непонятной ситуации. 16 часов и 6 минут в Москве. Если к этому часику вы захотели потанцевать, ни в чем себе не отказывайте. У нас для этого песни есть. И Шакира с Раулем Алехандровичем, мгновенье, буквально подождите, и появится. И Феникс от Беарвольф, и многие другие, все на, как бы наведут вас на мысли о том, что танец – это очень естественно, даже если танцевать практически бровями. Но мало ли, может быть, вы где-то в таком месте, что не растанцуешься на глазах у изумленной публики, поэтому можно немножечко бровями потанцевать, хотя бы пальчиком одним побить, а другой пальчик вот так вот. Или еще так, чтобы раздражать окружающих, какой-то гулкой поверхности можно ногтями побить. Ну, в общем, короче, в ритм, главное, в такт попадайте, и все у нас будет хорошо. А еще в этом часе поиграем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: вам скажу, у нас, кажется, дождик собирается, и даже что-то там гремит, земля трясется, что называется, гроза.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Д Финанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Д Финанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
11: У них всех один рюкзак.
10: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Так, господа, смотрите-ка, у нас время для игры «Игрушечки», и мы будем определяться с победителем совсем скоро, уже в этом часе, уже в этот момент, потому что игра начинается. Только скажу, что наш победитель, а победителем будет тот, кто первым правильно ответит на вопрос. Так вот, тот, кто первым правильно ответит, тот является победителем и человеком, который будет выбирать себе подарок от радио «Хит FM» на память. А на добрую, светлую, так сказать, что у нас сегодня в меню? Яркая бейсболка и модная футболка. Это идет комплексный обед. Следующее. Фирменный спортбокс. Можно себе выбрать. Мы сегодня по спорту, да? Или наша игра «Спойлер. Все звезды» от Hit FM. Но это будет делать, выбирать свой подарочек, наш победитель. Мы сегодня опять поиграем с яичкой. А что без дела простаивает-то в самом деле? Скоро дорого так будет. А сейчас пока недорого, давайте играться в это. Ну и вот, короче говоря, я предложила яишке какое-то словосочетание, какое-то известное устойчивое выражение, и предложила, опять же, нам его с вами объяснить. И вот объяснение яишки, вы внимательно слушайте и пишите свои варианты. Наш Макс 925-007-107-4, что же такое яишка имела в виду и пыталась нам объяснить, я напомню, устойчивое выражение или словосочетание. И что? Вот что объясняет нам Иша. Чуть перестарался, и все испорчено. Радуйся тому, что уже получилось, не усложняй. Докрутил, доделал, додумал, и все развалилось. Так что не лови журавля, с синичкой спокойнее. И так сойдет иногда лучший финал. Что же за устойчивое выражение словосочетания я имела в виду, а Ишка попыталась объяснить.

подумать как следует. Давайте прочитаю сначала вариантики, которые вокруг да около, да все не туда. Например, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это было бы слишком в лоб, потому что и синичку, и журавля Ишка упоминала. Дальше. Первый блин комом. Нет. Тише едешь, дальше будешь. Поспешил, людей насмешил. Лучше хоть что-то, чем ничего. Это все вот казалось бы, да? Хотел как лучше, получилось как всегда. Это мой девиз жизни. Так, что еще? Не, на Бога надейся, но сам не плашай, например. Или заставь дурака Богу молиться, лоб расшибет. Вот такие варианты. Но на самом

самом деле это всего лишь лучшее враг хорошего. Слышали вот такое? Ну, наверняка слышали, раз есть правильные ответы. А вот теперь, когда знаете правильный ответ, давайте еще раз оценим Ишечкины старания. Так, интересней. Итак, чуть перестарался, и все испорчено. Радуйся тому, что уже получилось. Не усложняй. Докрутил, доделал, додумал, и все развалилось. Так что не лови журавля, с синичкой спокойнее. И так сойдет иногда лучший финал. Лучший враг хорошего. Вот это вот устойчивое выражение, соответственно, я предложила Ишке нам с вами объяснить. И первый, кто догадался, была Инна из Краснодара. Вот, это вам аплодисменты, и это вам, конечно, фанфары практически, ну или прочие приятные звуковые сигналы. И спортбокс уже Инна выбирает, мы уже с ней выяснили. Мы ее с этим поздравляем, прекрасный спортивный выбор. Летим дальше.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Буль, Крис Браун, Иванушки Интернешнл. Практически 16 часов 48 минут в Москве. Господа, хотелось вам вот что напомнить, а может быть для кого-то и секрет открыть. Дело в том, что в нашей хитовой семье пополнение. Заходите в группу радио Хит ФМ в Одноклассниках и узнаете первыми, кто. А заодно устанавливайте рамки для аватарок под ваше настроение. Заряд мотивации вам гарантирован. Мы проверяли на себе. Радио Хит ФМ — ваш пушистый заряд бодрости. И поэтому не забывайте, конечно же, заглядывайте в Одноклассники. Кстати, об этом. А вы знаете, что иностранцы используют наши вот подобные ресурсы и платформы для того, чтобы смотреть киношки? Да-да-да.

0: Imagine Dragons только что на Hit FM. Дэн Рейнольдс в свое время, я просто не могу понять, в какое это было время, потому что только недавно в Рилсике видела, но может быть это было достаточно давно, пару лет назад, когда он заступился за девушку у себя же на концерте. Видели? Прям со сцены он какого-то дядьку отчитал, что типа ты что делаешь, а непонятно, что делаешь, и там девочку не видно, и видно только его, он наклонился со сцены, и какого-то дядьки там пальцем показывал, в общем, в конечном итоге, по-моему, даже попросил свою охрану или какую-то охрану зала, допустим, вывести этого дядьку. Уж не знаю, что там происходило, но вот прямо на своем концерте заступается за девчонок. Вот такой прекрасный. И что еще из прекрасного? Господа, успеть до 6 у нас вчера началось, сегодня продолжится, соответственно, и где-то ближе к середине часа мы обязательно с вами поиграем. Ну, на всякий случай, фиксируйте звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Сейчас, в данный момент, звонить не надо. А когда надо будет, я скажу, безусловно, мы с вами поиграем, и кто-то из вас выиграет ужин на двоих в Москве. Вот в этом смысле рассчитывайте, пожалуйста, свои силы. Ну, а уж как поиграем, это я потом и расскажу поподробнее.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Мы пока с вами тут песенки поем и слушаем. Мощный циклон надвигается на Москву со стороны... Это что такое у нас? Западного Подмосковья. Там уже где-то град, господа. Я просто открыла карту осадков. Выглядит внушительно.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
9: Почему именно фастбэк-кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето – время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 – всего 2 299 тысяч рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Град. Автомобильное сердце Калуги.
11: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: оставался молодым как можно дольше, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Однако именно в вопросах спорта стоит найти грамотный подход. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что чрезмерное увлечение спортом со временем может перерасти в навязчивую потребность, стирая грань между здоровой дисциплиной и одержимостью спортом. Из-за этого человек перестает воспринимать тренировки как личный выбор. Пропуск занятий вызывает тревожность, чувство вины и негативно сказывается на психическом состоянии, что в итоге приводит к спортивному выгоранию. А потому помните, что во всем необходимо соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП Шин ОА.
1: И мы начинаем игру, господа, уже в этот момент. Что за игра? Вы дозваниваетесь сюда, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. У нас с вами будет 30 секунд на то, чтобы выяснить, что из предложенного вообще едой является, а что люди не едят в здравом уме и твердой памяти. Вот, и если на вот такие мои вопросики, это еда, это не еда, ну вот такой вот, вы 6 раз правильно умудритесь ответить за 30 секунд.

секунд, отведенное время, то вы победитель. То вы выигрываете тот самый ужин на двоих в центре Москвы на Тверском бульваре. Если у вас все сходится и в ближайшее время в Москву собираетесь, ближайшие там пару-тройку месяцев, то, конечно же, играйте с нами, играйте как мы. Но лучше нас невозможно. Просто играйте хорошо, до победы. Звездочка 107.4. В данный момент дозванивайтесь. Совсем хочу скоро услышать своего, будем надеяться, победителя. 5 до 6.

0: Сначала нужно было успеть дозвониться, как вы прекрасно понимаете. Нужно было успеть дозвониться, а теперь нужно успеть за 30 секунд правильно ответить мне как минимум на 6 вопросов. И все это будет успевать Геннадий. Здравствуйте.
1: Да, всем добрый вечер.
0: Добрый вечерок. Ну что, вы готовы поесть вкусно? Будем надеяться, у нас с вами это получится.
1: Ну, был бы рад, конечно.
0: Конечно, но кто откажется? Нет,
1: да,
0: среди нас.
1: Какой русский не любит вкусно поесть?
0: А какой человек вообще в мире не любит вкусно поесть? Даже вот так можно зайти. Но русские в этом лучшие, конечно же.
1: Да.
0: Так вот, смотрите, мы сейчас за 30 секунд как выиграем с вами. Ну, а точнее, вам нужно правильно 6 раз ответить то, что я буду называть вообще еда, не еда. Мы договоримся, что легче да нет говорить, чтобы уже не запутаться, время на это не тратить хотя бы на это. Вот, поэтому да, это еда, нет, это люди не едят. Вот так вот сделаем, да, я желаю вам удачи, если готовы.
1: Да, давайте, погнали.
0: Ну, погнали, прекрасно. Итак, мижень.
1: Нет.
0: Правильно. Митбол.
1: Еда.
0: Правильно. Консоме.
1: Еда.
0: Правильно. Соба.
1: Еда.
0: Правильно. А кринж.
1: Нет.
0: Правильно. Билборд.
1: Нет.
0: Правильно. Фрикасе.
1: Еда.
0: Правильно. Тяхан.
1: Еда.
0: Правильно. Маршмеллоу.
1: Еда.
0: Правильно. Цедра.
1: Еда.
0: Правильно. Фагот.
1: Нет.
0: Правильно. Ну, тут даже подсчитывать не надо.
1: Без
0: у вас
1: ошибок.
0: Без ошибок зашел. А главное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 правильных ответов. Ну, ничего себе.
1: Да.
0: У меня больше 12 вариантов уже и не было, потому что дальше никто не заходил. Я бы тогда, если бы так отвечали бы, вот я бы, наверное, в окно смотрела и просто слова называла. В любом случае, это победа однозначная, безоговорочная. Мы очень за вас рады. Ну и главное, поздравляем, и вы получаете в подарок ужин на двоих в Шинка Суши, Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. И, пожалуйста, еще раз аплодисменты в студию.
1: Спасибо большое. Приятного аппетита.
0: Это вам. Да. Нам пока только есть микрофон жевать. Вот, оставайтесь с нами, пожалуйста. Сейчас все будем выяснять, господа. Ну, видите, как с одной стороны сложно, а с другой стороны не сложно. Выиграть целый ужин на двоих здесь на Hit FM завтра повторим.
2: Шинка Суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП

0: сказал.
1: Мужская слезливая Metro Boomin The Weeknd 21 Savage прямо сейчас на Hit FM. 17 часов 50 минут в Москве. Господа, времечко наше прощаться, да, до завтра. У нас уже много планов на завтра. И вот это поиграем, а вот это поиграем. Везде хит придет. А еще у нас гостя завтра, потому что клуб Hit Woman будет работать с 3 до 4 в эфире. Смотрите, сколько всех дел. А сейчас у меня только одно дело, чтобы меня вот этот вот сливень, который идет на столице, не застал. С другой стороны, лето. Можно и промокнуть как следует, правда? Вот, но не надо мне этого желать. А я вам пожелаю хорошего вечера. Была Калашникова, летела, целую, пока.
2: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо. Уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
14: Hit FM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: И снова здрасте, это Хит ФМ и это большой релиз. Мы начинаем наше ежевечернее муза-приключение. Разумеется, в компании супер-хитов и новинок. Одна из новинок и была с нами только что. Ее записал Оливер Хелденс. Уверен, песня вам зашла, понравилась. Ну, понятное дело, это только малая часть свежего материала. Дальше больше, поэтому оставайтесь вместе с нами на самом хитовом радио. Итак, большой релиз. Впереди разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит парад. А еще, друзья, мы с вами будем ловить везде хит уже в этом часе.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-14».

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Это Пол Ван Дайк на Hit FM Let Go, а впереди супергерой, чей трек I Just Might мы сыграли более 1000 раз. Это Бруно Марс, услышим скоро.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
13: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
15: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Здоровое питание – это основа долголетия. Однако мы часто нарушаем правила и выбираем менее полезные продукты, которые вредят здоровью. Почему так происходит, рассказали столичные медики. Они провели серию экспериментов на добровольцах, чтобы выяснить, как мозг выбирает между вкусом и пользой. В эксперименте со сладкой газировкой оказалось, когда люди видят бренд и знают, что напиток содержит сахар, тяга к сладкому побеждает. Они не только выше оценивают вкус, но и готовы платить больше. Ну а те, кто следит за питанием, тоже включают внутренний контроль. Только на уровне мозговой активности, а не в цене. В реальности же связь с заботой о здоровье исчезает, когда мы видим упаковку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Ed Hart на Hit FM и работа Say It. Об этом нужно говорить, об этом нужно регулярно напоминать, так как такое может быть только на Hit FM. Я про Везде Хит. Каждый будний день у вас есть уникальная возможность получить очень крутой подарок. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. Даже так, что-то интересное, что-то даже уникальное в каком-то смысле. Любопытно, что достанется вам сегодня. Очень скоро мы это узнаем. Итак, ловите сигнал, он прозвучит в ближайшие минуты. Далее кидайте в мессенджер Макса слово «Везде Хит». +7 925 007 10 74. Повезет тому, кто станет 28-м.

0: +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свиридовой.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: лови. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит. Как всегда, неожиданно. Лучшие призы и подарки для вас. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит 28-е по счету сообщение. Его отправила Светлана, город Оренбург. На связи Света. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Света. Мы вас поздравляем. Вы большая молодец, потому что отправили сообщение в нужное время, в нужное место. Вот, а потому спасибо. Прямо здесь и прямо сейчас вы получаете «Везде хит» на корзину фруктов. А хотя нет, какая корзина фруктов? Нет, нет, не корзина фруктов. Вы получаете «Везде хит» на гаджеты. Вот так, да. Корзина фруктов – это, слушайте, это кому-то другому она достанется. А у вас гаджеты. Значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать современные аксессуары и приятные технологические обновления в одном из известных магазинов электроники. Так что еще раз мы вас поздравляем, аплодируем вам.
2: Спасибо, ура-ура.
1: Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового «Хавейл Про». Только до конца июля в «Хавейл Про Калуга» выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности: Тульское шоссе 4. Хавейл Про Калуга.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: HIT-FM.
1: Это Дивак на HIT-FM только что и Slow Down. Мы еще раз поздравляем Светлану, которая в прошлом часе выиграла везде хит на гаджеты. Это супер. Вам, друзья, тоже обязательно повезет, в этом нет никаких сомнений. Крутейшие подарки ждут, поэтому ловите везде хит каждый будний день. А мы с вами продолжаем большой релиз. Тут мы ловим хиты и новинки, само собой, в ближайшие минуты. Tove Lo, To Die For, By India, Хчо и Мод, Шаде, а еще Earbox и Graceland. Не пропустите.
0: Большой релиз на радио HIT-FM.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Это Али Фармин на Hit FM и Body Talk. Когда-то эта песня была лидером главного хитового чарта. Когда-то. Сейчас находится на 6-м месте и продолжает падение. Чтобы его замедлить, нужно голосовать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: мода. Модники привыкли к необычным цветам, фактурам и фасонам нарядов. Но в Китае придумали что-то качественно новое, а именно биоразлагаемое платье из грибной ткани. Материал для него выращен из гриба кордицепс, который в свое время вдохновил создателей игры «Одни из нас». Переживать не стоит, в реальности он безопасен для людей, зато ткань получается мягкой и способна самоочищаться и восстанавливать повреждения. Пока ученые пытаются создать образцы, которые можно носить не только в лаборатории, но вполне возможно уже совсем скоро в наших гардеробах появится живая одежда, которая к тому же не вредит природе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, и, как всегда, точно по расписанию Double Track. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Сегодня вместе с нами Алекс Воррен, молодой американский певец, ему всего 25, а он уже суперзвезда. Непростая судьба у парниши на самом-то деле, потому что его выгнали из дома в свое время. Семья была неблагополучной, и где-то в этот период он пообещал себе, что обязательно добьется успеха. И добился. Молодец. Говорит все сам, без чьей-либо помощи. Итак, Алекс Воррен с нами сегодня. Впереди две его работы: Fever Dream и Ordinary.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Алан Уокер и Мик на Hit FM Dancing in Love. 19:49 по Москве. Насчет Dancing можно вообще не переживать. Устроим легко, устроим вечериночку вечером во вторник. А почему нет? Треки очень подходящие впереди. Во-первых, работа The Motto от Tiesto и Ava Max. Еще Alok и Khalid отметятся Dive Into Me. Но раньше всех Ava Meet Me in the Dark через пару минут.

0: Hit FM.
1: Мэрк Кремот и The Colors на Hit FM. Только что Партенопе. Начало 9 в Москве. Идем дальше. Впереди хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Всем еще раз привет! Это музыкальный баттл с участием лучших мировых новинок. Их две, и биться они будут в этом часе за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, кто победит в итоге и займет то самое заветное место. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня группа Cat's Eye и песня Animal.

Кэтсай Animal под номером 1. Под номером 2. Крис Кросс Амстердам и My Oh My. Мы стартуем.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. В самом разгаре музыкальная битва, в которой примут участие лучшие новинки. Две новинки. Нужно решить, какую протолкнуть в эфир, а какую слить. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня группа Cat's Eye и песня Animal.

0: Animal Cat's Eye номер один. Под номером два. Крис Кросс Амстердам. My Oh My. Мы продолжим уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Отказ от ужина и холодный душ позволяет повысить уровень бодрости и улучшает самочувствие в течение дня. Как отмечают испанские медики, прохладный душ сразу после пробуждения помогает организму быстрее включиться в активный режим, поскольку холод стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему, а также дает мощный заряд бодрости. А вот отказ от еды минимум за 3 часа до сна помогает организму переходить с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна и также влияет на самочувствие и работоспособность днем. Помимо этого, соблюдение такого режима помогает поддерживать нормальный вес. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на Радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: правил. Киты без правил. Let's get ready
1: to rumble! Хиты без правил на Хит FM 2036 в Москве. У нас финал. Две новые песни из хит-парадов мира. Только одна вакансия в нашем плейлисте. Эту самую вакансию займет тот свежак, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны. К подсчету ваших голосов мы перейдем в ближайшие минуты, поэтому не пропустите, оставайтесь рядом. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется «Animal». Это «Cat's Eye».

Rockets Eye Animal под номером 1, под номером 2. Крис Кросс Амстердам, Вилли Вильям, My Oh My. Уже 20:37 в Москве. Быстро время летит, и наконец-таки мы сейчас, прямо здесь и прямо сейчас, определим финалиста нашего музыкального сражения. Давайте сделаем это все вместе, посмотрим в наш

0: паблик ВК, куда и падали ваши голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 5 голосов в этот вторник, 28 июля, в нашем муза-сражении побеждают Крис Кросс и Вилли Вильям. Воу! Песня «My Oh My» получает право прозвучать целиком на HitFM в этом часе, поэтому давайте это самое право уникальное артистам, суперзвездам предоставим.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
4: За мою новую шубу, а?
3: Алексей Чадов.
5: Я миллионер!
3: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Хит FM не только лучшая хитовая музыка, но и яркие гости. Завтра Хит Вумен Клуб ровно в 15 по Москве. Придет Юлия Зубарик, ведущий российский градостроитель и предприниматель, генеральный директор архитектурно-градостроительного бюро «Мастерсплан», советник фонда «Росконгресс». Так что слушать всем. Хит Вумен Клуб, среда, 15.00 по Москве.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: шоу Hit FM.
1: Начало 10-го в Москве. Всем привет и добро пожаловать в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Сегодня отправляемся в Беларусь. Тут рядом совсем, всего-то 600 километров от Москвы. Привет всем, кто нас слушает там сейчас. Давайте посмотрим, какие песни пользуются максимальным спросом в этой стране, в Беларуси. Начнем с 44-го места. КДДК и Алекс Альта. One and two.

0: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня смотрим, какие песни попали в музыкальный топ соседней Белоруссии. Мы составили подробный сводный чарт и видим, что на 33-й позиции находится песня Dance. Dance от проекта Slater. Ну, вернее, это не проект, это певица. Надо сказать, что и в России эта песня, то есть Dance, находится довольно-таки высоко. В Беларуси номер 33.
1: Chart Special.

0: Хит Ньюс. Открытие. Регулярный и здоровый сон еще никому не вредил, чего нельзя сказать о сновидениях, богатых на события. Такой вывод совсем недавно сделали ученые из Франции после исследования с участием добровольцев, которые постоянно видят эпичные и подробные сны. По словам волонтеров, такие сны они наблюдают постоянно и отмечают их детализированность и ощущение долговременности. Настолько, что их сложно отличить от реальности. Изучив активность мозга этих людей во время сна, ученые пришли к выводу, что быстрая фаза была наполнена микропробуждениями, что в итоге может спровоцировать симптомы тревожности и депрессии. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Hit FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. У нас в самом разгаре специальный хит-парад. Сегодня смотрим, что происходит в чарте соседней Белоруссии. Впереди 17-я строчка. Сюда опустилась Шакира, которая еще неделю назад была в первой десятке. Что-то ее оттуда вытолкнуло или кто-то. Я даже подозреваю, кто. Этих товарищей мы послушаем чуть позже. А пока 17-е место хит-парада Белоруссии. Шакира, Бёрна Бой, Дай-Дай.
2: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Время новостей.
16: Московская промышленность наращивает выпуск высокотехнологичной продукции, востребованной по всей России. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, столичные предприятия поставляют свою продукцию в регионы, помогая реализовывать инфраструктурные и социальные проекты. С начала года обрабатывающие производство Москвы выросли на 12,5%. Увеличивается выпуск электроники, кабельной продукции, компонентов для лекарств и продуктов питания. Все это, отметил Сергей Собянин, укрепляет технологический суверенитет России.
15: Время новостей.

Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Сегодня погружаемся в чарт Беларуси. Нам с вами осталось узнать, кто попал в топ на этой неделе. Сейчас мы включим вам песню, которая стала... Нет, не первой, а второй. Второй в Беларуси. Есть куда стремиться, есть куда расти. Наверное, ровно через 7 дней ситуация изменится в лучшую сторону для диджея по имени Хугел или Ужель. Песня «Moving to the Sun» в Беларуси под номером 2. Слушаем далее этот суперхит. И на этом финале чарт спешл, большой релиз. И прощаемся с вами до завтра, до среды, до 18.00 по Москве. Всем счастливо, всем пока.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Фильмов и видеоигр могут выдохнуть и перестать постоянно подпрыгивать от страха во время неожиданных экранных развязок. Программист из Америки разработал специальный сайт, подсказывающий пользователям, на какой минуте вас ждет скример. Уже сейчас в базе данных проекта более 9000 фильмов, сериалов и игр, включая свежие новинки. При этом ресурс не только показывает тайм-коды страшных моментов, но и предупреждает о триггерах для людей с разными фобиями. Кстати, любой желающий может внести свой вклад, проверив хоррор самостоятельно и пополнив базу. Минус в этой истории только один. Без спойлеров в таком случае не обойдется. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: News. Тренды.
1: Ни одно лето не обходится без пляжного загара. И, кстати, об этом столичные медики развеяли несколько мифов о загаре. Оказалось, что тени зонтик не защищают от солнца, поскольку рассеянный ультрафиолет от неба и отраженный от песка, воды и построек составляет до 50% от прямого излучения. Поэтому в тени человек все равно получает значительную дозу ультрафиолета. А если вы получили солнечный ожог, то сметана и кефир его не лечат. Более того, эти молочные продукты создают идеальную среду для размножения бактерий на вашей коже. Правильный выбор при солнечном ожоге – это прохладная вода и аптечные средства с пантенолом. И, наконец, третий миф, будто солнцезащитные средства с SPF 100 защищают вдвое лучше, чем SPF 50. Ученые отмечают, что SPF 50 блокирует 98% лучей, а SPF 100 – 99%. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: дискографии главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Леони и Каллум Скотт, Stay.
1: Первое место.
2: Детье, Take Me There.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие. Наверняка многие оказывались в ситуации, когда покупали книгу, оставляли ее на полке и годами к ней даже не притрагивались. Ученые из Великобритании объяснили, почему так происходит. И, как оказалось, дело не только в красивой обложке. Сам процесс покупки активирует систему вознаграждения в мозге. Мы получаем удовольствие от предвкушения будущего чтения, наслаждаемся ощущениями от новых открытий еще до того, как откроем книгу. Исследователи предложили использовать этот сбой во благо. Вспоминать о непрочитанной книге, чтобы поднять себе настроение. При этом не стоит отказывать себе в удовольствии прочитать произведение, иначе зачем это все? С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Окружающая среда.
1: Пока одни ученые призывают к грамотному потреблению продуктов питания, чтобы отсрочить глобальное потепление на планете, тем временем другие эксперты напоминают, почему не стоит смывать еду в канализацию. Российские ученые отметили, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды, и попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб. Главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину, жир от жарки мяса или масла, жидкими они остаются лишь на пути к трубам. Однако, остывая в канализации, жир застывает и оседает на стенках труб, и как итог, это приводит к сильным засорам. Так что, если вы не знаете, как помочь планете, то откажитесь от бытовой привычки, которая как минимум позволит сэкономить ваш бюджет. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Технологии. Современные здания, особенно высотные, строятся из самых крепких и технологичных материалов, и к ним неожиданно причислили старую добрую древесину. Так, в австралийском Сиднее совсем недавно завершили строительство самого высокого в мире деревянного небоскреба. Его высота 180 метров, и это 39 этажей. По сути, это настоящий гибрид технологий и материалов. Бетонные ядра поддерживают деревянные перекрытия и конструкции, а снаружи их упаковали в стальной экзоскелет. Внутри все выглядит как современный деревянный дом, а на некоторых этажах есть террасы и даже сады. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Леони и Калум Скотт, Stay.
1: Первое место.
2: Детье, Take Me There.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сайте.